полеце до джев, полеце на годы червоне лять меды, неверных лять кровь.